0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Звуки детонации могут встревожить сегодня вечером жителей юга страны. В аэропорту Рамон пройдут масштабные учения служб безопасности. Маневры состоятся в интервале между 19 и 23 часами. Любые взлеты и посадки будут приостановлены. В управлении аэропортов Израиля подчеркивают, что мероприятие носит строго плановый характер и призывают население не поддаваться панике. Сегодня, 5 октября 24-го Тишрея 5787 года по еврейскому календарю, в Израиле отмечается официальный государственный день памяти пострадавших 7 октября и павших в войне железные мечи. Согласно решению правительства, государственная дата скорби официально закреплена за 24-м Тишрея, через два дня после Симхат Тора, дня, когда в 2023 году произошло нападение 7 октября. Сегодня же в стране приспущены государственные флаги до половины мачты во всех правительственных учреждениях, на базах ЦАЛя, в полиции и в резиденции президента. В 11:00 начнется государственная церемония памяти павших военнослужащих и сотрудников сил безопасности в Национальном зале памяти на горе Герцля в Иерусалиме. В 14:00 пройдет государственная церемония памяти погибших гражданских лиц у мемориала жертвам враждебных действий на горе Герцля. Церемония по григорианскому календарю, включая и гражданский вечер памяти, организованный семьями погибших, пройдет в парке Яркон. И памятные мероприятия на юге пройдут уже в среду, 7 октября. Израиль намерен занять лидирующие позиции в мире в сфере надводных и подводных боевых технологий на фоне растущих угроз судоходству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе инспекции военно-морской базы в Аш-Доде вместе с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом. Командование флота представило главе правительства отчет о оперативной обстановке на Южном морском фронте, а также продемонстрировало новейшие оборонительные и ударные комплексы. Нетаньяху подчеркнул, что акватории превратились в арену глобального противостояния от Армузского до Баб-эль-Мандебского проливов, а противники пытаются поставить под удар израильские порты и торговые маршруты. Премьер заверил, что ЦАЛь получит все необходимое усиление. Вслед за прибытием 6-й подлодки военное руководство запросило закупку дополнительных субмарин, боевых кораблей и секретных спецсредств для надежного контроля морских рубежей. Новые подробности ЧП на борту авиакомпании «Fly Dubai», где, напомню, израильские пассажиры обезвредили второго пилота. Как сообщает издание The New York Post со ссылкой на участников событий, после того, как нападавшего пилота скрутили, члены экипажа внезапно потребовали немедленно его освободить. Бортпроводники настаивали на возвращении всех пилотов на свои места, утверждая, что только они представляют закон на рейсе, и заявили в отношении нападавшего пилота, цитирую, «вы не бог, чтобы лишать его жизни». При этом пассажиры и не планировали лишать пилота жизни, даже давали нападавшему кислородную маску, стремясь передать его живым в руки следователей. Отказавшись подчиняться шаблонным инструкциям экипажа в условиях смертельной опасности, израильские граждане взяли контроль в салоне на себя и решительно оттеснили стюардов от кабины вглубь авиалайнера. Еще раз напомню, что сегодня, 5 октября, в Израиле проходят государственные траурные мероприятия Национального дня памяти, приуроченные к третьей годовщине трагедии 7 октября, 24-го Тишрея. Страна чтит память павших бойцов и убитых мирных граждан. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные.

0: актуальные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио «Музыка».
0: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
0: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM.

0: Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Звуки детонации могут встревожить сегодня вечером жителей юга страны. В аэропорту Рамон пройдут масштабные учения служб безопасности. Маневры состоятся в интервале между 19 и 23 часами. Любые взлеты и посадки будут приостановлены. В управлении аэропортов Израиля подчеркивают, что мероприятие носит строго плановый характер и призывают население не поддаваться панике. Сегодня, 5 октября 24-го Тишрея 5787 года по еврейскому календарю в Израиле отмечается официальный государственный день памяти пострадавших 7 октября и павших в войне железной мечи. Согласно решению правительства, государственная дата скорби официально закреплена за 24-м Тишрея, через два дня после Симхат Тора, дня, когда в 2023 году произошло нападение 7 октября. Сегодня же в стране приспущены государственные флаги до половины мачты во всех правительственных учреждениях, на базах ЦАЛя, в полиции и в резиденции президента. В 11:00 начнется государственная церемония памяти павших военнослужащих и сотрудников сил безопасности в Национальном зале памяти на горе Герцля в Иерусалиме. В 14:00 пройдет государственная церемония памяти погибших гражданских лиц у мемориала жертвам враждебных действий на горе Герцля. Церемония по григорианскому календарю, включая и гражданский вечер памяти, организованный семьями погибших, пройдет в парке Яркон. И памятные мероприятия на юге пройдут уже в среду, 7 октября. Израиль намерен занять лидирующие позиции в мире в сфере надводных и подводных боевых технологий на фоне растущих угроз судоходству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе инспекции военно-морской базы в Аш-Доде вместе с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом. Командование флота представило главе правительства отчет о оперативной обстановке на Южном морском фронте, а также продемонстрировало новейшие оборонительные и ударные комплексы. Нетаньяху подчеркнул, что акватории превратились в арену глобального противостояния от Армузского до Баб-эль-Мандебского проливов, а противники пытаются поставить под удар израильские порты и торговые маршруты. Премьер заверил, что ЦАЛ получит все необходимое усиление. Вслед за прибытием 6-й подлодки военное руководство запросило закупку дополнительных субмарин, боевых кораблей и секретных спецсредств для надежного контроля морских рубежей. Новые подробности ЧП на борту авиакомпании Fly Dubai, где, напомню, израильские пассажиры обезвредили второго пилота. Как сообщает издание The New York Post со ссылкой на участников событий, после того, как нападавшего пилота скрутили, члены экипажа внезапно потребовали немедленно его освободить. Бортпроводники настаивали на возвращении всех пилотов на свои места, утверждая, что только они представляют закон на рейсе, и заявили в отношении нападавшего пилота, цитирую, «вы не бог, чтобы лишать его жизни». При этом пассажиры и не планировали лишать пилота жизни, даже давали нападавшему кислородную маску, стремясь передать его живым в руки следователей. Отказавшись подчиняться шаблонным инструкциям экипажа в условиях смертельной опасности, израильские граждане взяли контроль в салоне на себя и решительно оттеснили стюардов от кабины вглубь авиалайнера. Еще раз напомню, что сегодня, 5 октября, в Израиле проходят государственные траурные мероприятия Национального дня памяти, приуроченные к третьей годовщине трагедии 7 октября, 24-го Тишрея. Страна чтит память павших бойцов и убитых мирных граждан. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио «Музыка».
0: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
0: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в Израиле проходит официальный государственный день памяти погибших 7 октября и павших в войне «Железные мечи». По решению правительства траурная дата ежегодно отмечается 24 числа еврейского месяца Тишрей, ровно через двое суток после праздника Симхат Тора, дня нападения 2023 года. В нынешнем же году это число приходится на 5 октября, когда по всей стране приспущены флаги на правительственных учреждениях, базах армии обороны Израиля, в полиции и резиденции президента. При этом 7 октября остается фактической датой трагедии по общепринятому григорианскому календарю. Государственная система проводит свои памятные акции 5 числа, тогда как общественные инициативы и гражданские вечера памяти ориентируются непосредственно на годовщину 7 октября. Сегодняшний трагический рубеж в 3 года с момента событий 7 октября Израиль встречает публикации тяжелых официальных данных. Число погибших граждан и павших защитников страны достигло 2347 человек. Согласно совместной сводке Министерства обороны и Службы национального страхования, в скорбный список вошли 1318 военнослужащих, полицейских, сотрудников ШАБАК, пожарных, тюремных надзирателей и бойцов местных отрядов самообороны. Пострадавшим от трагедии враждебных проявлений и ракетных ударов с ливанского направления и со стороны руководства Исламской Республики стали 1029 мирных граждан, включая 63 детей и подростков. Напомню, что государственная церемония памяти сегодня проходит на горе Герцля, а в среду в Тель-Авивском парке Яркон состоится национальный вечер скорби по 7 октября, организованный семьями погибших. Раскрыты новые детали рейса «Fly Dubai». Как стало сегодня известно, второй нападавший пилот авиакомпании «Fly Dubai» планировал направить пассажирский лайнер прямо в аэропорт имени Бен-Гуриона. Согласно публикациям СМИ со ссылкой на израильскую разведку, гражданин Омана рассчитывал выдерживать штатный маршрут до самого конца, чтобы дежурные истребители ВВС Израиля попросту не успели подняться на перехват. Напомню, что прямо во время полета злоумышленник набросился на командира корабля Смита Мачхара с аварийным топором. Когда уже понял, что нападение сорвано, пилот успел бросить судно в крутой пике. Боинг снизился почти на 5 километров всего за 30 секунд. Добавлю, что катастрофу предотвратили пассажиры и находившиеся в салоне летчики. Они перехватили управление, стабилизировали борт и совершили аварийную посадку в саудовском аэропорту Табук. Бензин на израильских заправках подешевел сразу на 0,5 шекеля за литр. В полночь вступило в силу распоряжение о снижении топливного акциза. Соответствующий указ подписал министр финансов Израиля Безалель Смотрич по согласованию с главой правительства Бениамином Нетаньяху. В результате стоимость литра бензина опустилась с 8 шекелей 27 огород до 7 шекелей 77 огород. Как подчеркнули премьер-министр и глава Минфина в совместном заявлении, эта мера призвана защитить граждан от глобального скачка цен на энергоносители и сдержать финансовую нагрузку на израильские семьи по аналогии с политикой сдерживания тарифов на электроэнергию. Напомню, что государственная церемония в честь погибших военнослужащих ЦАЛя и сотрудников сил безопасности проходит сегодня в мемориальном комплексе на горе Герцля в Иерусалиме. Организатором памятного мероприятия выступает Министерство обороны. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106. 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в Израиле проходит официальный Государственный день памяти погибших 7 октября и павших в войне «Железные мечи». По решению правительства траурная дата ежегодно отмечается 24 числа еврейского месяца Тишрей, ровно через двое суток после праздника Симхат Тора, дня нападения 2023 года. В нынешнем же году это число приходится на 5 октября, когда по всей стране приспущены флаги на правительственных учреждениях, базах армии обороны Израиля, в полиции и резиденции президента. При этом 7 октября остается фактической датой трагедии по общепринятому григорианскому календарю. Государственная система проводит свои памятные акции 5 числа, тогда как общественные инициативы и гражданские вечера памяти ориентируются непосредственно на годовщину 7 октября. Сегодняшний трагический рубеж в 3 года с момента событий 7 октября Израиль встречает публикации тяжелых официальных данных. Число погибших граждан и павших защитников страны достигло 2347 человек. Согласно совместной сводке Министерства обороны и Службы национального страхования, в скорбный список вошли 1318 военнослужащих, полицейских, сотрудников ШАБАК, пожарных, тюремных надзирателей и бойцов местных отрядов самообороны. Пострадавшим от трагедии враждебных проявлений и ракетных ударов с ливанского направления и со стороны руководства Исламской Республики стали 1029 мирных граждан, включая 63 детей и подростков. Напомню, что государственная церемония памяти сегодня проходит на горе Герцля, а в среду в Тель-Авивском парке Яркон состоится национальный вечер скорби по 7 октября, организованный семьями погибших. Раскрыты новые детали рейса Fly Dubai. Как стало сегодня известно, второй нападавший пилот авиакомпании Fly Dubai планировал направить пассажирский лайнер прямо в аэропорт имени Бен-Гуриона. Согласно публикациям СМИ со ссылкой на израильскую разведку, гражданин Омана рассчитывал выдерживать штатный маршрут до самого конца, чтобы дежурные истребители ВВС Израиля попросту не успели подняться на перехват. Напомню, что прямо во время полета злоумышленник набросился на командира корабля Смита Мачхара с аварийным топором. Когда уже понял, что нападение сорвано, пилот успел бросить судно в крутой пике. Боинг снизился почти на 5 километров всего за 30 секунд. Добавлю, что катастрофу предотвратили пассажиры и находившиеся в салоне летчики. Они перехватили управление, стабилизировали борт и совершили аварийную посадку в саудовском аэропорту Табук. Бензин на израильских заправках подешевел сразу на 0,5 шекеля за литр. В полночь вступило в силу распоряжение о снижении топливного акциза. Соответствующий указ подписал министр финансов Израиля Безалель Смотрич по согласованию с главой правительства Бениамином Нетаньяху. В результате стоимость литра бензина опустилась с 8 шекелей 27 агорот до 7 шекелей 77 агорот. Как подчеркнули премьер-министр и глава Минфина в совместном заявлении, эта мера призвана защитить граждан от глобального скачка цен на энергоносители и сдержать финансовую нагрузку на израильские семьи по аналогии с политикой

0: сдерживания тарифов на электроэнергию. Напомню, что государственная церемония в честь погибших военнослужащих ЦАЛя и сотрудников сил безопасности проходит сегодня в мемориальном комплексе на горе Герцля в Иерусалиме. Организатором памятного мероприятия выступает Министерство обороны. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио «Музыка».
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

בשלולית על הכביש הראשי. אחי הצעיר

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. В 11.25 бойцы армии обороны Израиля сорвали попытку автомобильного теракта в Иудее. Инцидент был зафиксирован к востоку от Хеврона. Согласно оперативным данным, легковой автомобиль, в салоне которого находились трое жителей территории, предпринял попытку совершить целенаправленный наезд на группу военнослужащих ЦАЛя. Действовавшие на месте бойцы среагировали мгновенно и открыли прицельный огонь на поражение. В результате ответного огня все трое нападавших были нейтрализованы. Среди израильских сил безопасности пострадавших нет. Непосредственная угроза была своевременно ликвидирована. В настоящее время данный сектор полностью блокирован. К месту стянуты дополнительные подразделения. Армейское командование проводит детальное расследование обстоятельств нападения. Сегодня в Израиле объявлен общенациональный день памяти, и главным центром траурных событий стал мемориальный комплекс на горе Герцля в Иерусалиме. Программа поминовения разделена на две части. В Национальном зале памяти дают почести военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, а у мемориала жертвам враждебных действий вспоминают погибших мирных жителей. Проведение государственной церемонии именно 5 октября связано с решением властей строго следовать еврейскому календарю, дате 24-го Тишрея, наступающей через два дня после Симхат Тора. Исторический же день памяти 7 октября отвели под независимые гражданские митинги и встречи близких. Таким образом, официальные почести воздаются 5 числа по еврейской традиции, а народное поминовение привязано к исходной дате 7 октября. Перспектива возобновления широкомасштабных боевых действий против иранской страны снова оказалась в центре внимания в Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп уже в третий раз после своего выступления с трибуны ООН озвучил жесткие предупреждения руководству Исламской Республики. По словам президента США, уже в ближайшее время ему предстоит принять принципиальное решение о целесообразности нового раунда военной кампании. Трамп подчеркнул, что оппоненты уже понесли колоссальный урон, и теперь же главный вопрос заключается лишь в том, по какому сценарию будут развиваться события, по простому или же жесткому пути. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства в Тегеране Аббас Аракчи выступил с прямым предостережением в адрес Вашингтона. Дипломат заявил, что ответ руководства Исламской Республики на любое военное столкновение, цитирую, окажется куда более сокрушительным, чем прежде, и неминуемо приведет к масштабным геополитическим потрясениям. Конец цитаты. Напомню, что север страны временно останется без железнодорожного сообщения уже в ближайшие две пятницы, 9 и 16 октября. Все составы северней станции Хайфа и Хофа-Кармиэль будут полностью отменены. Причина – работа по прокладке линии скоростного трамвая, а также плановая модернизация пути безопасности «Ракевет Исраэль». Взамен для пассажиров организуют бесплатные автобусные шаттлы в обоих направлениях. Дополнительно будет увеличено число регулярных рейсов на автобусных линиях 262 и 271. Поезда вернутся к обычному расписанию на исходе субботы 10 и 17 октября, сразу после завершения шаббата. Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее проверять изменения через официальный сайт железных дорог. Напомню, что память мирных граждан, ставших жертвами террористического нападения 7 октября, сегодня чтят на отдельной государственной церемонии у мемориала жертвам террора на горе Герцль. В ней принимают участие руководители государства и семьи погибших. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио Музыка.
0: Радио.
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. В 11.25 бойцы армии обороны Израиля сорвали попытку автомобильного теракта в Иудее. Инцидент был зафиксирован к востоку от Хеврона. Согласно оперативным данным, легковой автомобиль, в салоне которого находились трое жителей территории, предпринял попытку совершить целенаправленный наезд на группу военнослужащих ЦАЛЯ. Действовавшие на месте бойцы среагировали мгновенно и открыли прицельный огонь на поражение. В результате ответного огня все трое нападавших были нейтрализованы. Среди израильских сил безопасности пострадавших нет. Непосредственная угроза была своевременно ликвидирована. В настоящее время данный сектор полностью блокирован. К месту стянуты дополнительные подразделения. Армейское командование проводит детальное расследование обстоятельств нападения. Сегодня в Израиле объявлен общенациональный день памяти, и главным центром траурных событий стал мемориальный комплекс на горе Герцля в Иерусалиме. Программа поминовения разделена на две части. В Национальном зале памяти дают почести военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, а у мемориала жертвам враждебных действий вспоминают погибших мирных жителей. Проведение государственной церемонии именно 5 октября связано с решением властей строго следовать еврейскому календарю, дате 24-го Тишрея, наступающей через 2 дня после Симхат Тора. Исторический же день памяти 7 октября отвели под независимые гражданские митинги и встречи близких. Таким образом, официальные почести воздаются 5 числа по еврейской традиции, а народное поминовение привязано к исходной дате 7 октября. Перспектива возобновления широкомасштабных боевых действий против иранской страны снова оказалась в центре внимания в Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп уже в третий раз после своего выступления с трибуны ООН озвучил жесткие предупреждения руководству Исламской Республики. По словам президента США, уже в ближайшее время ему предстоит принять принципиальное решение о целесообразности нового раунда военной кампании. Трамп подчеркнул, что оппоненты уже понесли колоссальный урон, и теперь же главный вопрос заключается лишь в том, по какому сценарию будут развиваться события, по простому или же жесткому пути. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства в Тегеране Аббас Аракчи выступил с прямым предостережением в адрес Вашингтона. Дипломат заявил, что ответ руководства Исламской Республики на любое военное столкновение, цитирую, окажется куда более сокрушительным, чем прежде, и неминуемо приведет к масштабным геополитическим потрясениям. Конец цитаты. Напомню, что север страны временно останется без железнодорожного сообщения уже в ближайшие две пятницы, 9 и 16 октября. Все составы северней станции Хайфа и Хофа-Кармиэль будут полностью отменены. Причина – работа по прокладке линии скоростного трамвая, а также плановая модернизация пути безопасности «Ракевет Исраэль». Взамен для пассажиров организуют бесплатные автобусные шаттлы в обоих направлениях. Дополнительно будет увеличено число регулярных рейсов на автобусных линиях 262 и 271. Поезда вернутся к обычному расписанию на исходе субботы 10 и 17 октября, сразу после завершения шаббата. Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее проверять изменения через официальный сайт железных дорог. Напомню, что память мирных граждан, ставших жертвами террористического нападения 7 октября, сегодня чтят на отдельной государственной церемонии у мемориала жертвам террора на горе Герцль. В ней принимают участие руководители государства и семьи погибших. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
2: Радіо
1: Музика.
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в Израиле отмечают Национальный день памяти жертв войны «Железные мечи», подчеркивающий разделение траурных дат на государственную и общественную. Официальные структуры проводят свои мероприятия сегодня, 5 октября, опираясь на 24-е Тишрея, установленное через два дня после праздника Симхат Тора. Однако для большинства семей погибших и жителей приграничных районов юга главным днем скорби остается именно 7 октября. Дата вторжения Хамас на территорию Израиля. К 7 числу приурочены масштабный гражданский вечер памяти в Тель-Авивском парке Ярон, а также локальные собрания в пострадавших кибуцах и городах. В то время как Государственный институт отмечает дату 5 октября по еврейскому календарю, общество сохраняет привязку к исходному дню катастрофы 7 октября. Громкий резонанс вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Fly Dubai и обнародованные в прессе системные провалы в предполетном контроле вынудили нас, Израиль, пересмотреть правила для зарубежных перевозчиков. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности провести всестороннюю проверку стандартов охраны на иностранных рейсах, направляющихся в нашу страну. При этом в Иерусалиме подчеркивают, что статус предстоящей ревизии строго ограничен рамками оценки экспертов. Речь не идет о создании независимой государственной следственной комиссии с официальными юридическими полномочиями. Специалисты аппарата нацбезопасности проведут профессиональный аудит действующих регламентов зарубежных авиалиний. Экспертам предстоит детально изучить слабые места в процедурах проверки экипажей, устранить проблемы в предполетном контроле и полностью исключить повторение опасных инцидентов в израильском воздушном пространстве. Изобретательный тайник под пассажирскими креслами легковушки не помог обойти досмотр на въезде в столичный регион. Инцидент произошел на КПП в центре страны, где бойцы МАГАВ несли плановое дежурство. Поведение водителя приближавшегося автомобиля вызвало подозрение у силовиков, после чего транспортное средство отправили на проверку. В ходе детального досмотра салона военнослужащие обнаружили двоих нелегалов, которые плотно забились под сиденье, рассчитывая незаметно пересечь рубеж безопасности. Попытка незаконного проникновения была пресечена на месте. Оба скрывавшихся пассажира, а также находившийся за рулем водитель, подозреваемый в их перевозке, задержаны и переданы следственным органам пограничной полиции для дальнейшего разбирательства. Попытка силового прорыва через КПП и погоней завершился угон автомобиля. Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали жителя одной из арабских деревень в окрестностях Иерусалима.

0: Заранее получив оперативную ориентировку на приближающуюся машину, силовики перекрыли проезд и привели в действие защитные блокираторы. Подозреваемый же попытался протаранить заграждение на скорости, однако застрял на выдвижных столбах и бросился бежать. После короткого пешего преследования бойцы настигли беглеца и заковали его в наручники. Угнанный транспорт возвращен, а нарушитель передан следователям для дальнейших допросов. Еще раз напомню, что сегодня, 5 октября, в Израиле проходят государственные траурные мероприятия Национального дня памяти, приуроченные к третьей годовщине трагедии 7 октября, 24-го Тишрея. На памятных церемониях в Иерусалиме с речами выступают президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. В мемориальных мероприятиях также участвуют начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйяль Замир, генинспектор полиции Дани Леви, глава Шабак и Моссада. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в Израиле отмечают Национальный день памяти жертв войны «Железные мечи», подчеркивающий разделение траурных дат на государственную и общественную. Официальные структуры проводят свои мероприятия сегодня, 5 октября, опираясь на 24-е Тишрея, установленное через два дня после праздника Симхат Тора. Однако для большинства семей погибших и жителей приграничных районов юга главным днем скорби остается именно 7 октября. Дата вторжения Хамас на территорию Израиля. К 7 числу приурочены масштабный гражданский вечер памяти в Тель-Авивском парке Яркон, а также локальные собрания в пострадавших кибуцах и городах. В то время как государственные институты отмечают дату 5 октября по еврейскому календарю, общество сохраняет привязку к исходному дню катастрофы 7 октября. Громкий резонанс вокруг инцидента с самолетом авиакомпании FlyDubai и обнародованные в прессе системные провалы в предполетном контроле вынудили нас, Израиль, пересмотреть правила для зарубежных перевозчиков. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности провести всестороннюю проверку стандартов охраны на иностранных рейсах, направляющихся в нашу страну. При этом в Иерусалиме подчеркивают, что статус предстоящей ревизии строго ограничен рамками оценки экспертов. Речь не идет о создании независимой государственной следственной комиссии с официальными юридическими полномочиями. Специалисты аппарата нацбезопасности проведут профессиональный аудит действующих регламентов зарубежных авиалиний. Экспертам предстоит детально изучить слабые места в процедурах проверки экипажей, устранить проблемы в предполетном контроле и полностью исключить повторение опасных инцидентов в израильском воздушном пространстве. Изобретательный тайник под пассажирскими креслами легковушки не помог обойти досмотр на въезде в столичный регион. Инцидент произошел на КПП в центре страны, где бойцы МАГАФ несли плановое дежурство. Поведение водителя приближавшегося автомобиля вызвало подозрение у силовиков, после чего транспортное средство отправили на проверку. В ходе детального досмотра салона военнослужащие обнаружили двоих нелегалов, которые плотно забились под сиденье, рассчитывая незаметно пересечь рубеж безопасности. Попытка незаконного проникновения была пресечена на месте. Оба скрывавшихся пассажира, а также находившийся за рулем водитель, подозреваемый в их перевозке, задержаны и переданы следственным органам пограничной полиции для дальнейшего разбирательства. Попытка силового прорыва через КПП и погони завершился угон автомобиля. Бойцы пограничной полиции МАГАФ задержали жителя одной из арабских деревень в окрестностях Иерусалима. Заранее получив оперативную ориентировку на приближающуюся машину, силовики перекрыли проезд и привели в действие защитные блокираторы. Подозреваемый же попытался протаранить заграждение на скорости, однако застрял на выдвижных столбах и бросился бежать. После короткого пешего преследования бойцы настигли беглеца и заковали его в наручники. Угнанный транспорт возвращен, а нарушитель передан следователям для дальнейших допросов. Еще раз напомню, что сегодня, 5 октября, в Израиле проходят государственные траурные мероприятия.

0: мероприятие Национального дня памяти, приуроченный к третьей годовщине трагедии 7 октября, 24 Тишрея. На памятных церемониях в Иерусалиме с речами выступают президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. В мемориальных мероприятиях также участвуют начальник генерального штаба Цаля Эйяль Замир, генинспектор полиции Дани Леви, глава Шабак и Мосада. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 5 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.